Relax FM. В эфире 107.4. Макс FM. В Сочи полночь. В эфире средства массовой информации радиоканал Макс FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Релакс FM. Слушай в Сочи на 107.4 и онлайн в любой точке мира. Релакс FM.